0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: не отнять.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

карете. «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нет. 500 километров тайга.

Я знаю, меня ты не ждешь и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена —

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на...

Раковки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его ждут.

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ей над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и

«Темная ночка». Только на радио «Шансон».

чьи-то пальцы аккордом пройдут. Во дворе зеленеет крапива, создавая

0: любите же, а полюбите кто-нибудь.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29.
2: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста, просто обними.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму?
1: Там гниют, как шишки, там медведи, там вообще природа от Христа.
2: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18.

0: реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз-Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз-Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сижу в прибрежном кабаке, ем чужеземную креветку, блещу колечком на руке и вспоминаю небо в клетку. А берег волны чистят клюв, и море камешки катает, а той, которую люблю, мне больше моря не хватает.

надо дома я. А когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. Сижу в прибрежном кабаке, лечу себя светло и пьяно. Стуши сорняк на сорняке, стригу под чистую поляну. И кудри девиц облаков крутить в руках и тискать метит. И пьет дурак из дураков со мною вот.

мая. А когда корабль с названием русским бросит сверху сводни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. И даже рифмы строить лень, пускай там-тамов улетает, пускай побудет не сирень, пусть пальма гривой помотает, а та, которую люблю, и улыбается напротив, со мной готова хоть в петлю и хоть канкан на

когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Геленджик!
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
2: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио Шансон для слушателей старше 18 лет.

0: на руках тебя носил бы. И боялся уронить.
1: Эх, мечты, мечты. Но на самом деле выходные нам дают немножечко времени, как раз для того, чтобы мы спокойно могли помечтать. Ну и послушать хороших песен в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем сегодня вместе. Гимназисточка была в эфире. Счастье с проседью. Лихо. Ты меня не украл в ближайшие минуты.
2: Точность, вежливость, королев. Если замерли все часы, как изысканно прост рельеф. Тебе счастье мое вблизи. Прядь серебряная волос, не стесняясь, скользит к плечу этой осени.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен, на ветру зашумел листвою.

0: тихо пролегла.
1: Как говорят обычно, не будете лих, пока оно тихо. А когда громко, хочется услышать все самые яркие композиции. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс». И оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. Это информация. Ну а что касается песни «Лихо отзвучало», «Ты меня не украл», еще одна песня, которая вместе с нами, а чуть позже «Ждет меня любимая» на «Радио «Шансон». Thank you.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья.

Раскачивают это лето Анна Семенович и Алексей Петрухин на волне хорошего радио. Очень рад, Алексей Петрухин, что Анна Семенович оказалась такая артистичной. Говорит, без нее успех данной песни был бы просто невозможен, а успех действительно есть. На нынешней неделе у песни «Раздели со мной лето» 3-е место в хит-параде «Шансон года». Можете зайти на наш интернет-сайт и проголосовать тоже за песню.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

«Рада рай». Александр Марцинкевич на хорошем радиодуэтом поманила новые песни «Рада рай». И после этого тишина, ничего не понятно. Готова ли композиция? Успеет ли ее представить летом? Ведь скоро сентябрь. Ну, на самом деле, сентябрь прямо сейчас на радио «Шансон». Группа «Сентябрь».

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме призвали снижать налоги для женщин-бизнесменов с детьми. Мера может коснуться матерей со статусом «индивидуальный предприниматель» или «самозанятый», воспитывающих детей до 7 лет. С такой инициативой выступила депутат Марина Ким, пишет ТАСС. Она отметила, что многие женщины, добившиеся успеха в бизнесе, физически не могут позволить себе уйти в декрет. Поэтому снижение налоговой нагрузки станет для них справедливой мерой поддержки и даст преимущество перед другими предпринимателями в тех же сферах. Если законопроект одобрят, решения об уровне льготы будут принимать губернаторы регионов. Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения режима дня для школьников. В ведомстве предупредили, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров может ухудшать качество сна и затруднять засыпание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа. Там рекомендовали за 1-2 часа до сна отказываться от электронных устройств в пользу более спокойных занятий. К примеру, чтение книг. Также, по словам специалистов, для сохранения концентрации и снижения утомляемости необходимо правильно распределять учебную нагрузку и чередовать умственную деятельность с отдыхом. Обязательной частью для дня школьника должны быть регулярное питание и физическая активность, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и занятия спортом. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Главное, чтобы вот так над нами, мимо нас, не пролетели выходные, чтобы ощутили их всей грудью, всем сердцем. Будем помогать в этом студии Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. А для этого будем включать вам много хороших песен. «Эх, судьба» дальше звучит, а чуть позже «Последний полет» послушаем.
1: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры, много песен о тебе под гитару спета. А колеса, эх, колеса, километры крутят. Сколько раз моя судьба

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

подо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди.

«Последний полет» — название этой композиции. Мы же вам предлагаем совершить приятный, хороший полет до 30 августа. Каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Для лиц старше 18 лет это акция. Вообще же мы отправляемся на фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Пройдет фестиваль на берегу Средиземного моря в Турции, и очень много артистов к нам присоединяться. Конечно, Михаил Шуфутинский там будет, обещал. Его песня «Последний полет» как раз и звучала на волне хорошего радио. Кто еще из артистов вместе с нами на легендарный морской фестиваль отправляется, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности.

«Запахло весной» — вот название композиции на радио «Шансон» с этой песней группы «Бутырка». Еще долго на Черноморском побережье пробудет коллектив, поскольку до сих пор пахнет летом, и, включая даже первую неделю сентября, будут концертировать. Но грядущий осенний сезон, он, конечно, неумолим, и об этом мы скажем в следующей уже композиции на радио «Шансон».

избитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Это Афина и ее «Дикое танго» на волне хорошего радио. Готовится сейчас Афина к участию в патриотической акции, посвященной Дню российского флага. Для всех-всех этот проект в первый день осени состоится в городе Волосово в Ленинградской области. Ну а у нас на волне шансона «Жиган-лимон» разыгрывается. И я немало девчонок обидел. Чуть позже послушаем обязательно.

0: шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство продлило действие правил оказания платных образовательных услуг до 1 сентября 2032 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление. Изначально документ был утвержден в 2020 со сроком действия до конца текущего года. Согласно действующим нормам, закреплены права и обязанности сторон, регламентированный порядок заключения договоров и механизм формирования стоимости обучения. В частности, запрещено увеличивать цену после подписания договора за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять обучение, финансируемое из бюджета. Около 2/3 российских семей владеют легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за 2025 год. Так, в среднем на 100 домохозяйств приходилось 68 авто, при этом годом ранее показатель составлял 67. Заметнее всего, автопарк вырос в сельской местности. Там на 100 домохозяйств приходится 75 легковых автомобилей, в то время как в городах 65. Кроме того, увеличилось и число домохозяйств, владеющих мотоциклами. Если в 2024 году на 100 семей приходился один, то по итогам прошлого года уже два. Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом в русском языке. Об этом РИА Новости сообщила филолог Светлана Гурьянова. Она отметила, что такая перемена будет логична с точки зрения языка, который стремится к унификации. Так, слова, оканчивающиеся на «о» и «е», «окно», «дело», «солнце», «море», «поле» традиционно относятся в русском языке к среднему роду. Гурьянова подчеркнула, что некоторые заимствования, такие как «пианино», «какао» и «пальто», тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. Филолог добавила, что по данным ресурса «Академос», у названий видов кофе «эспрессо», «капучино» и «латте» средний и мужской род уже равноправны. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

вполне даже очень серьезно заявляем. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. А в студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, за ясенем. Половинка, игра воображения и «Помнишь, девочка» зазвучат на «Хорошем радио».

букетом дорожа. И запутавшись в соборах колесил, кровь хлестала из разодранной щеки.

Убежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари,

0: Дай бог памяти. В каком это году?
1: Это Александр Новиков на Хорошем радио. Необычную историю подготовил Александр Новиков на середину осени. Представит музыкальный спектакль, который так и называется «Помнишь, девочка?» по своим песням и стихам. Будет и сам во время спектакля на сцене петь и декламировать.

белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там

0: Мне нужно в сотню мест.
1: И ты уйдешь, не допивая чай.
0: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, и поцелую, не скучай. Как же мне с тобою повезло, согретым быть.

по судьбе. Вы слышали эту песню на волне хорошего радио. Ну а следующее в исполнении Вики Ветер зазвучит на хорошем радио. И если вы от Вики Ветер ждете обновки, то так и знаете, что на следующей неделе это произойдет. И даже Вика называет точную дату. 28 августа, когда представит свою обновку, говорит, что песня будет особенная, поскольку основана на личной истории любви и будет называться «Володя». Ну а пока на хорошем радио выясняем, кто такая Надя?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: И Григорий Лепс, чей голос звучал вот в этой песне «Шутка», и Анатолий Полотно с Федей Кармановым, которые присоединятся к нам вот-вот, будут вместе с нами 14 ноября на столичной лайф-арене, и это никакая не шутка. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» грядет, а это значит несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, все то, что нужно для отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. И помните, что самые доступные билеты, они на танцпол, где каждый может стать частью большого музыкального праздника. Так что присоединяйтесь. Ну, а Анатолий Полотно с Федей Кармановым на волне шансона песню «Камчатка» исполнят.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в новую форму валюты для сохранности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений клонов, имитирующих кошелек цифрового рубля, и мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Подчеркивается, что все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение своего банка. Любые ссылки, звонки или сообщения от третьих лиц следует игнорировать и проверять напрямую через горячую линию банка. Российский парашютист прыгнул из стратосферы и установил мировой рекорд. Как пишет газета «РУ», спортсмен совершил прыжок с теплового аэростата на высоте 11,5 километров в Алтайском крае. Предыдущий рекорд составлял 10 километров и принадлежал парашютистам из Польши. Россиянин находился в свободном падении 2 минуты 30 секунд и развил максимальную скорость 500 километров в час. Парашют был раскрыт на высоте 1500 метров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ну, раз уж начали в этом часе про успокаивающие напитки, к напиткам и что-то такое тоже приятное, ягоду-малину готова предложить в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, а как по-другому, если выходной, тем более все еще летний выходной на календаре 23 августа. Отдыхаем вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Вот в этой песне, которая звучала на волне хорошего радио, «Любовь стала по секрету», голос Сергея Любавина. Сергей Любавин в интернете на этой неделе придумал конкурс. Предлагает определить, какую песню он писал дольше всего, потому что на одну из композиций в жизни пришлось ему потратить очень-очень много времени. Вот для того, кто первым даст правильный ответ, Сергей Любавин обещает записать персональный видео-привет. Не забывай, это следующая песня, которая на волне хорошего радио зазвучит.

Евгений Росс, Евгений Кемеровский дуэтом на шансоне «Заплутали мишки». Евгений Кемеровский, его программа в апреле, которая была записана в рамках передачи «Живая струна». Мы снова ее поставим, потому что вообще-то программа «Живая струна» ушла в отпуск, но не хочется оставлять вас без песен. Так что вот следующую пятницу вечером ловите песни Евгения Кемеровского на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: мое теплое.
1: И у нас даже есть способ, как вот этого тепла в душ-то и в сердце добавить. А именно отправиться в живописное речное путешествие, да под звуки любимой музыки вместе с Каем Метовым. Сделать это можно будет 26 августа. Кай Метов задумал уникальный концерт, который пройдет на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Можно будет прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста для лиц старше 16 лет.

сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рынок автосервисов в России вырос на 25% за 4 года. На начало августа в стране работает более 120 тысяч организаций, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. В качестве одного из ключевых драйверов роста стало удорожание новых машин. Это приводит к более длительной эксплуатации старых авто, и в итоге растет спрос на ремонт и более частое техническое обслуживание. Кроме того, в ближайшее время сегмент будет расти на фоне разрешения продажи топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, использование которых может негативно сказаться на технике. Тем временем Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра. Они должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект документа. Главные изменения затрагивают автомобили, работающие в такси. Операторы смогут проверять по реестру, если у автомобиля разрешение на перевозку пассажиров. Если машина зарегистрирована как такси, диагностическую карту будут оформлять с учетом более частых сроков прохождения техосмотра. Кроме того, перед проведением проверки специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но и государственный номер, марку, модель и категорию автомобиля. При этом технические требования к самим машинам меняться не будут. Современные терминалы по продаже билетов появились на Ленинградском вокзале в Москве. Также их установили на станциях метро «Отрадная» и «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что у новых автоматов удобное меню и современные банковские системы защиты данных. Они позволяют в два раза увеличить скорость обслуживания пассажиров. Всего будет закуплено около 2000 единиц оборудования. Оно постепенно заменит автоматы с истекающим сроком службы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ну, по нынешним-то меркам, чтобы весь мир узнал, какая дама пропадает, надо побольше в соцсетях присутствовать. Кстати, на официальной страничке шансона в соцсетях заходите, для того, чтобы интересности узнать, там, правда, много чего полезного. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Выходной проводим вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Песня «Не плачь» звучала на волне хорошего радио, и вот уже разыгрываются аккорды первой композиции группы «Волга-Волга». Ребята сегодня, кстати, идут в парилку, но с музыкальными инструментами. На берегу Волги в большом банном фестивале решили поучаствовать. Ну а на шансоне песня под названием «Поручни любви».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

И заметьте, только в России есть такая всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной лайф-арене соберемся, послушаем любимых артистов, станцуем, споем. Будет обязательно Стас Михайлов и многие-многие другие. Возрастное ограничение 12+. За подробностями, кто же придет выступать на «Разгуляй» 14 ноября, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Стас Михайлов, кстати говоря, вместе с нами дальше.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

собственно говоря, под эту песню тоже пора сказать прощай вашему покорному слуге. В студии хорошего радио был Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных, до грядущей субботы. И это будет еще, кстати говоря, и суббота, и воскресенье летнее. Но поскольку песня называлась «Три слова» на салфетке «Три», слово тоже можно добавить по поводу грядущей недели и в этих выходных, которые все еще продолжаются, сказать «Пусть будет хорошо». Встречайте очень скоро, буквально через несколько минут, в эфире Ольгу Шатрову. Расскажет вам, как обстоят дела, и заодно будет передавать приветы и поздравления в программе только для вас. Так что присоединяйтесь.

13 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средняя ставка по коротким микрозаймам в России выросла во втором квартале до 247% годовых. Это на 27 процентных пунктов больше, чем годом ранее, пишет «Комсомольская правда». При этом доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%, уступая место займам на 60-180 дней, где ставки также выросли до 208% годовых. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Свыше трети займов имеют задержку платежа более 90 дней. Кроме того, влияет ужесточение регулирования и введение новых стандартов для микрофинансовых организаций. Число самозанятых в России достигло 17 миллионов. По сравнению с данными на конец 2025 года, их количество увеличилось на 2 миллиона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Отмечается, что выручка достигла около 300 миллиардов рублей. Самыми распространенными среди плательщиков налога на профессиональный доход отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и сфера услуг красоты. Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве и области, в Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Большинство россиян не скучает по поездкам в Европу. Две трети опрошенных признались, что не испытывают ностальгии по этому направлению. При этом каждый пятый респондент хотел бы вернуться в европейские страны, а лишь 9% продолжают регулярно там отдыхать. Результаты такого исследования приводит РБК. Самыми желанными для возвращения стали Кипр и Чехия. Главное, что привлекало россиян в Европе – достопримечательности, кухня и культура. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Я порой думаю, хорошо, что прогнозы не всегда точны. Обещали ливни, а погода нам преподносит солнечный сюрприз. Сегодня по дороге на работу все мысли мои были о том, как прекрасна эта жизнь. Надеюсь, что и у вас все именно так, да, и именно такой настрой. Здравствуйте, это воскресный денечек, суждено нам провести вместе с вами Ольга Шатрова, и хочу вам пожелать только приятных сюрпризов и хороших новостей.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Открытка – это вам не цифровой носитель. Она может сохранить теплые воспоминания. И как приятно, пересматривая архив, наткнуться на такой знак внимания, прошедший сквозь года. Светлая грусть нам далее гарантирует песня от группы «Золотое кольцо». Музыки много. Шансон один.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Шансон – это душа. Именно по этой причине в нашем эфире можно услышать песни разного жанра. И тому яркий пример – песня «Время не ждет» от группы «Чайф». Один из секретов счастливой жизни – это непрерывно доставлять себе маленькие наслаждения. И если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени, то тем лучше. Радио «Шансон» доставляет наслаждение 24/7, 365 дней в году. И это не может не радовать.

разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

0: весны.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон» — это радость нам дарована ежечасно в этот выходной день. А посему, если кого-то хотите порадовать своим приветом, то обращайтесь в эфирный чат. Я на правах почтальона передам. Ну и давайте к уже присланному поздравляю своего напарника по рыбалке Семена Васильевича с днем рождения. Ну и пожелание в дальнейшем хорошего клёва, ну и, конечно, здоровья. Без подписи сообщения. Привет моим племянникам Кариму и Дамиру. Они сейчас на даче отдыхают, а я работаю. Пожелайте им хорошего отдыха перед школой. Передано. Ну и передайте, пожалуйста, мои чувства. Вот, это к нам с просьбой Николай обратился. Аллочка, ты необыкновенная, добрая, отзывчивая. Ты изменила мою жизнь. Спасибо тебе за это. Ну и в дополнение признание. Люблю тебя. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в эфирный чат, если тоже хотите быть услышанным. Ну а сейчас Тамара Кутидзе и Игорь Аравский. Увидеть Париж.
2: Мы растворялись, как птицы в небе.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое и черное?

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центр избирком России пригласил наблюдателей из более чем 100 стран на выборы в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет «Москва-24». По ее словам, многие страны уже прислали ответы. Накануне состоялось общение с представителями Содружества независимых государств, которые заявили, что обязательно посетят Россию. Также велись переговоры с коллегами из Пакистана и Турции. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать на участке и онлайн. В России заработает первый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Он вступает в силу с 1 сентября. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию ИИ в продукции для детей. Стандарт закрепляет нормы по физической, цифровой и психоэмоциональной защите. Устройства не должны предлагать сценарии, провоцирующие страх, беспокойство, вспышки гнева или формирование патологической привязанности. Кроме того, ГОСТ предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи. Документ распространяется на игрушки для малышей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Ветер – это стихия. Еще в русских народных сказках герои обращались к этой стихии, веря в его силу. И Евгений Кемеровский смог абстрактное превратить в физически ощутимое. Такие образы особенно понятны в моменты, когда эмоции бьют через край. И мне очень хочется вам пожелать, чтобы ваши эмоции были исключительно положительно заряжены. Вы слушаете радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. И я рада, что вы решили свой воскресный день провести в компании хорошего радио.
1: Ехал я вчера с проулком, вижу, барыня стоит.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: наши души. Спасите наши души.
1: В песне Высоцкого «Спасите наши души» столько напряжения, столько этого отчаянного сос, что на контрасте с ней пожелание на выходной звучит особенно ценно. Желаю, чтобы воскресный день стал тихой гаванью, куда не долетает ни один тревожный сигнал. Пусть будет просто спокойно. Чашка кофе, прогулка без цели и радио «Шансон».

встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Любопытный эксперимент провели ученые в свое время. Они наблюдали, как слова, добрые или злые, влияют на растения. И пришли к выводу, что да, природа тоже подвержена влиянию. Так что говорите своим родным и близким комплименты, чтобы они не увидали. О радости возвращения домой далее. Александр Ф. Скляр. Но я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.
1: Отчего у нас в поселке у девчат переполох? Кто их поднял, спас?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Стабильные выходные на радио «Шансон». И вновь ваши приветы. Максим и Илья передают привет из набережных Челнов. Всем слушателям радио «Шансон», всем добра и счастья. Привет моей любимой супруге Анне Бардачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу, Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Люблю вас, мои родные и любимые.
1: Негожий день залит дождем.

0: печаль.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября автовокзалы и автостанции в России будет не обязательно оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Согласно новым требованиям Минтранса, вместо пунктов оказания первой помощи теперь предусмотрена аптечка. При этом все еще обязательно обустраивать кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей. Количественные нормы оснащения зависят от расчетного среднесуточного пассажиропотока. Как сообщает портал Москва-24, если автовокзал посещают от 1 до 2 тысяч человек в сутки, там должно быть от 25 мест в зале ожидания, 60 камер хранения вещей, 2 спальных места для детей в комнате матери и ребенка и 6 кабин в туалете. РЖД 26 августа запустит новый двухэтажный скоростной поезд между Москвой и Ярославлем. Он станет дополнительным дневным вариантом для поездок по маршруту. Как рассказали в компании, поезд будет отправляться из Москвы в 13 часов, из Ярославля в 21:28. Экспресс проследует без остановок. Время в пути составит 3 часа 4 минуты. Стоимость билетов от 410 рублей. В составе предусмотрены сидячие вагоны стандартной и улучшенной компоновки, купе для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самый доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Парадокс Венеции в том, что ее хрупкость и делает ее такой пронзительно красивой. Также хрупкие отношения, поэтому чаще говорите своим родным, как они вам дороги. Воскресный денек на календаре – это время, которое мы имеем право провести так, как хотим. Главное, чтобы радио «Шансон» было в досягаемости. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют третий день.

0: верхом.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с ответ,

потом и за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целей

0: Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря.
1: Можно быть рядом, находясь за тысячи километров друг от друга и бесконечно далеко сидя на одном диване. И как хорошо, что радио «Шансон» теперь не знает, что такое расстояние. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: Samsung Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Нежные песни и душу мне согреет. Это звучит как призыв к участию в программе «Только для вас». В следующем часе будем дарить друг другу поводы для улыбок и согревать души нежными и не только нежными песнями. Поучаствовать в программе может каждый из вас на безвозмездной основе. Обращайтесь в эфирный чат. Главное, помните, сильно заранее присылать сообщения не стоит. Если хотите услышать привет сегодня, то сегодня и пишите.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-476-29. Город Москва. 18+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

Вновь мобильные выходные на радио «Шансонный». Вновь звучат ваши приветы. Возвращаемся с дачи в дождливый Петербург. Шлю канистры добра, удачи, позитива, веселой компании любителей шансона из разных городов России. Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Всем хорошего настроения, прекрасного дня желает Татьяна из Рязани. Передает привет мужу Александру, дочке Нике. Ну и в дополнение здоровья, счастья, успехов, а также счастливого пути. Поздравления сегодня звучат и в адрес Тамары Кузьминшны Малаховской с 80-летием. Ну и пожелания в этот день здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Это сообщение от семьи и Татьяны. Еще больше ваших приветов прозвучит в программе «По заявкам» уже в следующем часе. Так что обращайтесь, давайте сделаем этот день особенным.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем доброго дня в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Пусть вам сегодня повезет под хиты на любимой волне.

Друзья, вы когда-нибудь прикидывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы по-настоящему чувствовать себя богатым? Свежий опрос ВЦИОМ выдал среднюю температуру по стране. Граждане считают человеком с деньгами того, кто зарабатывает около 400 тысяч рублей в месяц. Но тут есть интересный расклад. В мегаполисах планку задирают до 500 000. А вот молодежь оказалась более реалистичной. Для полного финансового дзена им хватает примерно 300 тысяч в месяц. И знаете, что самое забавное? Только каждый пятый верит, что когда-нибудь до этой суммы дорастет. А 4% уже прямо сейчас считают себя богатыми. Возможно, они просто знают какой-то секрет или уже слушают наш эфир. А какая сумма богатства в вашей голове? Да не может этого быть!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетен, незаменимый наш, еще тогда заметил и взял.

Если поверить в то, что жизнь – театр, а люди в нем – актеры, и тебе не нравится от слова совсем спектакль, в котором ты играешь главную, а может быть и второстепенную роль, то меняй сцену. Режиссера, сценариста, суфлера и общество твоих коллег. Меняйте, рискуйте и создавайте лучшую версию себя.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных историй к новостям. Больше половины опрошенных граждан, работающих удаленно, чувствуют потерю связи с коллегами, однако в офис готовы вернуться. 34% сотрудников, и только если получат за это определенные бонусы. Самым важным фактором для занятости в офисе назвали наличие современного и удобного рабочего места с хорошим оборудованием. Почти половина опрошенных хотели бы иметь на работе удобную кухню для встреч с коллегами. Гражданам также важна зона отдыха с диванами и креслами, где можно будет расслабиться и переключиться. А 13% респондентов желали бы общаться со штатным психологом в офисе.

От музыки к интересным исследованиям. Оказывается, 62% россиян мечтают работать 4 дня в неделю при сохранении зарплаты. 14% участников исследования опасаются, что такая система может сделать сотрудников более ленивыми. 4% опрошенных заявили, что готовы трудиться 4 дня в неделю на основном месте, используя остальные дни для дополнительной работы.

0: Уважаемые слушатели, новости подоспели. Про гаджеты. Выбор смартфонов в стране к концу года может стать немного меньше. Как пишут «Известия», топовые мировые бренды урезают производство и поставки устройств. И знаете, кого это заденет в первую очередь? Бюджетные модели. Компании будут реже их обновлять, так что смартфоны прошлых поколений задержатся на полках подольше. Все из-за того, что спрос немного упал, а комплектующие выросли в цене. Но без паники. Самые хайповые и популярные модели, а также основные ценовые категории никуда не денутся, останутся в продаже. Так что свой идеальный апгрейд вы все равно сможете сделать. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее.
1: Шорох волн набегающих слышен, и далекое пенье трубы над дворцовую острую крышей золоченые светят гербы. Пол паркетный в покоях не скрипнет, бой часов раздается не вдруг. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Держит строй у ограды пехота, государева верная рать. Надо срочно приказывать что-то, что-то можно еще предпринять. Спят в пруду золоченые рыбки, режут в кухне петрушку и лук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Приближенные в страшной тревоге, приближается пьеса к концу. Приближаясь по пыльной дороге, кавалерия скачет к дворцу. В голос скрипки тревожный и зыбкий посторонний вплетается звук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Блеском сабель и пламенем алым ненавистных пугая вельмож, он вернется огнем и металлом, на себя самого не похож. А пока одинокий и хлипкий, завершая свой жизненный круг, император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А теперь в эфире про самое вкусное. Кто верит в эти байки, что аппетит приходит во время еды? Аппетит приходит ночью, и нас просто магнитом тянет к холодильнику. У кого холодильник с паролем? Я вам завидую белой завистью. Под хиты на любимой волне.

словно птицу с руки. Далеко, далеко по течению вечной реки дочь открыла письмо поутру в городке небольшом. Сколько лет уж прошло, только память пробила как гром.

забор. Знала, что повезет, и свидание дал им майор. Грубый выцветший стол, а на нем белый хлеб, колбаса. Он тихонько вошел, и она вдруг узнала отца.

0: он обнял, по щеке покатилась слеза. Он ей что-то шептал, и летела душа в небеса.
1: Повторение «Мать учения» говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого из школьного курса о том, что душа обязана трудиться. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь». Просто гениально. Очень скоро другие стихи составят компанию уже под музыкальный аккомпанемент.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, лето в разгаре, а мы на рынке труда. Здесь самый настоящий жаркий движ. Если вы сейчас в поиске работы или просто прикидываете, куда можно податься, ловите свежие инсайты от Коммерсанта. Оказывается, в прошедшем июне больше всего искали рабочих и учителей. Да, спрос на эти направления взлетел на 18%. Кроме того, в топе логисты и транспортники. Им срочно нужна подмога. А теперь главный вопрос. Где сейчас самые большие зарплаты? Хит-парад по деньгам. У руководителей, строителей, логистов и у тех, кто разбирается в автобизнесе. Так что, возможно, пора обновлять резюме.

Тут необычные новости подоспели. Каждый пятый житель столицы России считает, что в центре города следует запретить передвижение на электросамокатах. Четверо из 10 москвичей поддерживают распространение этого запрета на всю территорию столицы. В то же время 26% жителей Москвы выступают против таких ограничений. Что касается Петербурга, то там ситуация острее. 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов по центру города на Неве, а еще 42% по всей северной столице. Против таких мер высказывается 19% петербуржцев. Тем временем сезон катания на электросамокатах в самом разгаре. И, к сожалению, растет число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Пожалуйста, будьте крайне внимательными, если используете подобный вид передвижения.

Вспомни май и белую сирень. Вспомни клен на поле одинокий. Вспомни тот прозрачный светлый день. Вспомни взгляд любимый.

снова поговорим о важном – о человеческой памяти. Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, тут новости прилетели. Про ягоды. Аналитики подсчитали, какие ягоды самые популярные у россиян. Ежевика, голубика и малина. Ну а после теплого сезона, с приходом холодов, люди резко переключатся на черноплодную рябину. Но не думайте, что классика канула в лету. Клубника, малина и вишня – это все еще стабильная база. И знаете, что самое интересное? Даже в морозы мы все еще приобретаем свежие ягоды, а не замороженные. Так что налегаем на витамины в любое время года. Конечно, лучше сейчас.

0: музыки вернемся через минуту-другую. А сейчас вот о чем. У 41% граждан случались конфликты на работе, разногласия с руководителями бывали у такого же числа респондентов. Треть опрошенных назвала инициаторами последней ссоры своих коллег, 6% — себя и только 5% — других лиц. Почти треть опрошенных винит в трудовых конфликтах начальство. Среди руководства о ссорах рассказали 37%. Каждый пятый обвинил в конфликтах подчиненных. 10% назвали инициаторами себя.
1: Плавник шорох, и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью в большой цене.

0: Всем большое спасибо за внимание. Время снова пролетело со смыслом. Всем желаю удачи. С вами был Дима Казанцев. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Они касаются диагностики автодорог, требований к специалистам по организации движения и оплаты проезда по платным трассам. Как сообщил Минтранс, единый порядок отчетности позволит эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов и планировать ремонт трасс. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые необходимо фиксировать при проезде автомобилей. В него войдут госномер машины, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, материалы фотофиксации и другие сведения. Эта информация должна упростить для водителей получение данных о поездках через госуслуги и оплату задолженности за проезд. Последний сокращенный рабочий день в текущем году будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Как сообщила ТАСС, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессарапова, этот день россияне закончат работать на 1 час раньше. Депутат подчеркнула, что на размер зарплаты при окладной системе оплаты труда сокращение рабочего дня не повлияет. Деньги граждане получат в полном объеме. Нерабочим праздничным днем станет 4 ноября. После этого последуют только новогодние праздники. При этом последний рабочий день года, 30 декабря, сокращать не станут, так как 31 декабря будет выходным благодаря переносу на него в воскресенье 4 января. На следующей неделе в Москву придет осень. Ожидаются небольшие дожди, а минимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов. Это соответствует климатической норме сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник и среду наступит смена климатического режима из-за атмосферного вихря, которому европейские метеорологи дали имя Приска. Он прогонит последнюю летнюю духоту, на небе появятся тучи, которые принесут в столичный регион дожди. Температура воздуха при этом будет сентябрьской, в сумерках плюс 10-13, днем плюс 15-18. Дарья Березовская, Радио Шансон. We'll be right back.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

песни «Водопадом» Григория Лепса «Нет надежды на возвращение». Это драма финала, сыгранная на пределе голоса. Чувство не угасает. Постепенно оно рушится разом, шумно и с грохотом воды. Песня Александра Новикова, которая продолжит эфир, тоже о боли, о моменте крушения и горького ожидания. Радио «Шансон» в этом смысле. Как тот самый захолустный ресторан из песни «Место, где не стыдно быть настоящим».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ах, сколько образностей в этой песне. Такое ощущение, что мы прогулялись по Цветной Азии. Не в воображении, а весьма реалистично. Если же вас манят путешествия, то предлагаю вам стать частью музыкального праздника фестиваля «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча вас и звезд радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

В наших печках жар присутствует, и в сердце живет любовь к шансону, так точно. Надо сказать, что у всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляя» 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью огромного музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Есть возрастное ограничение, учтите это. А подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Привет всем, кто приехал в Москву покорять столицу, но в душе так и остался не москвичом. Песня не драматизирует этот опыт. Она подает его через шутку, через бытовую ситуацию, через естественное, почти разговорное признание. И вот благодаря этому она звучит не как жалоба, а как дружеское такое подмигивание. Мы все иногда чувствуем себя не на своем месте. И это нормально. Далее новинка в эфире радио «Шансон». Мы услышим не только соло на скрипке, но и дыхание осени от Михаила Шуфутинского.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минпромторге заявили, что обязательные требования подавать бесплатную воду в ресторанах и кафе устанавливать сейчас нецелесообразно. Предприятие общественного питания самостоятельно определяет ассортимент при формировании меню, ценовую и сервисную политику заведения, что в том числе влияет на его конкурентоспособность. Ведомости отметили, что отрасль уже сталкивается с низкой рентабельностью из-за дефицита кадров, роста цен на сырье и аренду, а также снижение потребительской активности. При этом бесплатная вода является элементом клиентоориентированности, и в Минпромторге считают важным проработать соответствующую рекомендацию для заведения, обеспечивать потребителей бесплатной фильтрованной водой при наличии технической возможности. Сентябрь и октябрь названы лучшими месяцами для отпуска осенью и самыми выгодными, в каждом из них по 22 рабочих дня. Как сообщили RT-эксперты HR, если цель отдохнуть дольше, потратив меньше отпускных дней, можно воспользоваться ноябрьским праздником. Взяв отпуск 2, 3 и 5, 6 ноября, можно получить 9 дней отдыха с 31 октября по 8 ноября благодаря Дню народного единства. Однако, согласно Трудовому кодексу, использовать 4 дня в начале ноября можно только в том случае, если сотрудник уже брал или еще возьмет непрерывный двухнедельный отпуск. Продлить период отдыха без дополнительных отпускных дней можно за счет отгулов за работу в выходные, праздники или переработки. Соревнование детского фестиваля по конному спорту на призы фестиваля «Спасская башня» состоится 29 и 30 августа в Большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Как сообщили в мэрии, в финале выступят наездники от 7 до 16 лет из разных регионов России. Соревнованиям предшествовало несколько месяцев квалификационных этапов. По итогам отбора в дисциплине «Джигитовка» будет определены 36 финалистов. В программу также включен пони-биатлон для создания особой атмосферы. На мероприятии будут транслировать выступления военных оркестров. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: первую наколку.
1: Только для меня.
2: Песня «Только для тебя» в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой — это не про красивую, глянцевую любовь. Это про преданность, которая становится разрушительной. Про жертву, которая не принимается, про мужчину, который всю жизнь и все делал только для нее. И в итоге остался с горечью и обидой. Рада, что в нашей жизни на основе постоянной перепрописки есть радиостанция «Шансон». Порадую вас в ближайшее время песнями в исполнении Стаса Михайлова, Александра Розенбаума, Сергея Любавина. Ну а прямо сейчас Евгений Григорьев. В студии Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Любовь – это не ресурс, которым можно расходовать без оглядки, не вещь, которую можно швырнуть и потом подобрать, когда станет скучно. Это хрупкое живое тепло, которое держится на доверии, и доверие ломается от одной небрежности. Стас Михайлов на радио «Шансон». Любимая шансонье примет участие и в танцевальном марафоне под названием «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф». Арене для вас также выступят Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие любимейшие артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Еще больше подробностей вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Но учтите, что есть возрастное ограничение 12+.

0: Никого.
1: Звучит как приворот, чтобы меня одну любила и больше никого. Лето отсчитывает последние деньки, но это не повод отчаиваться, повод найти себе приключения, датированные еще летом. Отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки можно будет 26 августа. Уникальный концерт Кая Метова состоится на борту самого большого теплохода Москвы – «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Это для лиц старше 16 лет.
2: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на

я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
8: Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Гору, мне вас благодарить за то, что составили компанию. Вместе мы провели чудесный воскресный денек. Говорят, что ничто так не омрачает воскресенье, как понимание, осознание, что завтра понедельник. Но давайте искать в этом позитив. Но с этим как-то легче переносятся трудовые будни. Обещаю завтра вновь сказать вам здравствуйте. А пока с вами была Ольга Шадрова. Всего вам самого доброго.

0: Ясон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили назначать алименты автоматически после развода без обращения в суд. Родители при этом смогут отказаться от такого порядка через госуслуги или оспорить размер выплат в судебном порядке. Также депутаты напомнили об инициативе создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать средства на содержание детей. Если второй родитель уклоняется от выплат, затем государство сможет разыскать должника и взыскать с него деньги обратно в фонд. Кроме того, парламентарии предложили сделать прозрачный операции по счетам, на которые поступают алименты. Это позволит плательщикам видеть, на что расходуются перечисленные средства. Школьная программа по обществознанию с 1 сентября претерпит изменения. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, этот предмет теперь будет изучаться только в 9, 10 и 11 классах. По его словам, содержание учебников будет более тесно переплетаться с такими предметами, как история, литература и география. Переход на новые пособия будет поэтапным. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября следующего года. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания. Объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков, а именно Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, с 2023 года в московском метрополитене работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Как пишет портал «Москва-24», для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Давайте все же меняться в лучшую сторону. Судить не будем, а другими вот будем. Красивыми душой, милосердными, добрыми и очень-очень честными. И все это возможно, если нашей верой постоянно, каждый день и каждую минуту будет любовь. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Зовут меня Юлия Степанова, 18.06 в столице. Денис Майданов и Баяна Микс открыли наш новый час. Участник бархатного шансона Михаил Бублик продолжает.
1: Вокруг

0: На карте страсти нет указателей, все познается опытным путем, так что дерзайте под песни «Радио Шансон». Слава в эфире, через 3 минуты здесь Виталий Аксенов.
1: «Радио Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион веселые дни, конфетный

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

у меня ночами нету, что я слишком часто пьяный бабьим летом.

0: Бабье лето, бабье лето.
1: Во второй половине сентября нам обещают тепло в столице. Ну, как обещают, обнадеживают, так скажем. Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Пусть самые светлые надежды дарят вам наши песни. «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмали. Далее в радиоэфире. Всем добрый вечер. И не забывайте, что мобильные выходные продолжаются. Пишите.

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

что врачом моей я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: подписка.
1: Ох, тяжело седому пацану, особенно когда лето так и шепчет: «Продли меня, продли!» Именно поэтому мы решили немного облегчить долю седого пацана и многих других. До 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно за счет радио «Шансон». Все подробности на нашем сайте для лиц старше 18 лет. Ну, а сам фестиваль пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагуч. Ну, а прямо сейчас нам поет «Сентябрь».
2: Сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября автовокзалы и автостанции в России будет не обязательно оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Согласно новым требованиям Минтранса, вместо пунктов оказания первой помощи теперь предусмотрена аптечка. При этом все еще обязательно обустраивать кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей. Количественные нормы оснащения зависит от расчетного среднесуточного пассажиропотока. Как сообщает портал Москва-24, если автовокзал посещают от 1 до 2 тысяч человек в сутки, там должно быть от 25 мест в зале ожидания, 60 камер хранения вещей, 2 спальных места для детей в комнате матери и ребенка и 6 кабин в туалете. Добрейшего утречка, добрейшего вечерочка, коллегушки и друзьяшки. Эти обращения особенно сильно раздражают россиян в рабочих чатах. Как сообщает RT, 38% респондентов негативно воспринимают сообщения «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Еще 29% негативно относятся к уменьшительно-ласкательным словам «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. Отдельным источником раздражения, согласно исследованию, стали корпоративные англицизмы и голосовые сообщения от коллег. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь, мне хотя бы

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

погони. Человек в телогрейке или просто СК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шага.

Человек-телогрейки в эфире радио «Шансон». Расчувствуется даже камень. Иван Кучин в начале часа. Меня зовут Юлия Степанова. 19:08. Время столичное. Добрый воскресный вечер с песнями «Радио Шансон». Если вы с нами, то мы очень-очень рады. Участница будущей всенародной танцплощадки «Разгуляй» Ирина Круг и ее ягода «Малина» настраивает нас на лирический лад.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

продуманному, прагматичному человеку никогда не помешает порой капелька, хотя бы капелька безумия. А Зара в эфире радио «Шансон». Скоро слушаем «Бумер». Стас Михайлов нам споет. А прямо сейчас к вашим приветам в мобильные выходные. А привет любимым родителям Крещеву Михаилу Александровичу и Татьяне Александровне, от Николая, Натальи и внуков Полины и Вениамина. Это Красный Яр Волгоградской области. Присылайте и вы ваши приветы на наш единый номер. Мобильные выходные продолжаются.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Танго дикое, но прекрасное. Вы сможете станцевать на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Москве и 19 ноября в Санкт-Петербурге. Кстати, там Афина будет петь для вас. Ну а 14 ноября лайф-арена, столичная лайф-арена, наверное, будет сотрясаться от ваших плясок на танцполе. Заглядывайте за подробностями на сайт radioshanson.ru. Все это для зрителей старше 12 лет. Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие звезды на сцене Лайф-арены 14 ноября. Чепик, участница «Эхо разгуляет», далее в эфире.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

с годами мы становимся строгими и, знаете, такими правильными. Спасибо группе «Воровайки», вспоминала свои молодые годы. «Московские улочки» только что в эфире «Радио Шансон». Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. «Радио Шансон» теперь всегда с вами на «Яндекс.Радио». Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио Шансон» в приложении «Яндекс» и оставайтесь с нами для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Минпромторг направит 15 миллиардов рублей на развитие системы общественного транспорта. Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, потенциал российской промышленности в сфере общественного транспорта в 2-3 раза превышает текущий объем заказов. Алиханов привел в пример производство электропоездов «Иволга» и «Финист». За последние 3 года выпуск этой техники составил около 50% от предельной загрузки производственных мощностей. В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что сформированная в стране промышленная база позволяет закрывать основные потребности регионов. 7 предприятий полностью обеспечивают запросы субъектов по автобусам и электробусам. Московские цифровые решения помогают развивать собственные системы умного города в регионах России от Калининградской области до Дальнего Востока. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, ежегодно Москва делится практиками цифровизации в здравоохранении, образовании, бизнесе и туризме. Наибольший интерес у регионов вызывают несколько московских сервисов, в их числе Московская электронная школа МЭШ, которая сейчас работает в 6 регионах России, а с первой четверти нового учебного года станет доступна еще в 5. И туристический сервис «РУСПАС», объединяющий более 70 тысяч предложений из 85 регионов. Он позволяет пользователям составлять индивидуальные туристические маршруты. Запах привычных вещей и белый шум помогут домашним питомцам легче адаптироваться после возвращения с дачи в квартиру. Как рассказала «Москве-24» заведующая ветклиникой Вера Земская, возвращение в город после длительного пребывания на природе – стресс для питомца, поэтому самое главное – не менять режим кормления, в первые 5-7 дней гулять с собаками чаще, но при этом ограничиться 20 минутами. Кошек после переезда в квартиру важно стимулировать на какую-то активность. Обычно домашние животные адаптируются к смене обстановки в течение 3-5 дней. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Одна из самых жестоких по отношению к женщине песен, как я считаю, «Мышка» Михаила Круга в эфире радио «Шансон». Ну что ж, если бы был рецепт, если бы можно было не стареть, там, хорошеть день ото дня, и главное, как будто это происходит только с женщинами. Ну, дамы, господа, ну, ей-богу. Ладно, давайте будем красивы душой и будем голосовать за любимые песни хит-параде «Шансон года», потому что вот сейчас вот кто вот точно не стареет у нас, так это Михаил Захарович Шуфутинский, участник «Эхо разгуляя», фестиваля «Бархатный шансон», лидер хит-парада уходящей недели с песней «Последний полет». Заходите на radioshanson.ru, голосуйте.
1: Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

что вы, дорогие радиослушатели, нас не подведете, и танцпол, эх, разгуляя, будет полон, и тем не менее, еще раз напомню, когда и что где будет происходить. Представьте себе на секундочку, танцпол, вы и на сцене Алексей Петрухин. Здорово же. На эх, разгуляя, вы сможете подпеть песням Михаила Шуфутинского, Стаса Михайлова, Ирины Круг, группы «Лесоповал», Евгения Кемеровского, группы «Воровайки», Евгения Григорьева и многих других артистов. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Григорий Лепс также в числе участников всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Ну а теперь, собственно говоря, где и когда? 14 ноября столичная Лайф-арена, самые доступные билеты именно на танцпол, где вы точно сможете стать частью большого музыкального праздника для зрителей старше 12 лет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

прискурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил,

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Ты».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Александр Левшин в эфире вечернего шансона. К мобильным выходным. На секундочку вернемся. Добрый вечер, шансон. Хочу передать привет любимому мужу Дрюнечке и любимым родственникам в Даниловку Волгоградской области. Живите в согласии и будьте счастливы. Такое чудесное пожелание от Марины. Далее хочу поздравить с днем рождения любимую девочку Ирочку. Очень люблю ее, признается Андрей. Что ж, следующие ваши послания уже в программе «Только для вас». Она, конечно же, начнется на радио «Шансон» в 9 вечера, как и положено. Проведет ее Андрей Лобанов. Ну а я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Прямо сейчас слушаем участницу фестиваля «Бархатный шансон», красавицу и талантище Тамару Кутидзе.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

Друзья, лето продолжается, а значит, надо чаще бывать на свежем воздухе. Пляж, парк, дача, город, активный отдых или ленивое валяние с книжкой. Ловите идею. Соберите компанию, возьмите плед, фрукты и музыку и вперед в ближайший парк. Главное, чтобы погода не подводила.

Движение – это жизнь, поэтому лежа на диване слегка подергивайте ногой. 100 раз упал и 101 раз поднялся. Стал успешным, но несчастливым, поскольку счастье – это состояние души, а не то, чего нужно достигать, взяв ипотеку и купив автомобиль.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Лето шагает по стране. Это лучшее время, чтобы попробовать что-нибудь новое. Ролики, сабборд, утренние пробежки или йога в парке. Даже 20 минут активности утром заряжают нас энергией на весь день. Проверено. А что вы выбрали сегодня утром? Физкультуру или релакс? Не забывайте уделять время себе. Под музыку на любимой волне.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Каждый попадает в неловкие ситуации. Они часть нашей жизни. Без них было бы скучно. Нам еще не раз предстоит сесть в калошу. Сделаем это с улыбкой. Хотя бы настроение не будет портиться.

Дорогие слушатели, бег снова врывается в тренды. Более трети россиян уже на старте. Бегают ради красивой формы и легкости. Газета.ру сообщает, Киров, Волгоград и Ярославль лидируют по количеству людей, которые выбирают здоровый образ жизни. Воронеж, Тюмень и Ульяновск тоже знают в этом толк. 20% выбирают бег, потому что это просто. Кроссовки и вперед. Махачкала, Владивосток и Петербург. Респект. Почти 17% бегут не только за здоровьем, но и за новыми знакомствами. Спорт объединяет. Не ждем понедельника или какого-нибудь другого подходящего дня. Включаем плейлист, надеваем кроссовки и погнали. Организм скажет спасибо.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут мотивация из социальных сетей подоспела. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил свой страх, лень и неуверенность. А душевные шрамы и вероятные грабли – это, наверное, издержки, без которых не обходится жизнь.

А сейчас поговорим о тех, кому нравятся лайки. Часто меняете аватарки в соцсетях? Значит, не хватает внимания. Ставьте лайки своим знакомым и близким. Некоторым из них вы таким образом поднимете настроение.

Музыка на паузе. Новости на плей. Оказывается, более половины граждан сталкиваются со сверхурочной работой. Об этом сообщает «Российская газета». По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе переработки приводят к профессиональному выгоранию из-за того, что люди не планируют свое время. Гибкий график удаленной работы приводит к тому, что рабочий день растягивается. Это тоже сказывается на нашем здоровье. Берегите себя.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, лето стартовало, а значит, появилось много поводов для того, чтобы выбраться на пикник, водоему или просто погулять по городу. Оставайтесь с нами, чтобы летнее настроение вас никогда не покидало.

От знакомых мелодий к психологии. Говорят, ничего не надо держать. Ни людей, ни мыслей, ни ситуации. Считается, что твое от тебя не уйдет. Уйдет! И свое, и чужое. Благо, придет что-нибудь новое.

0: что были потеряны дети.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. Обращаете ли вы внимание на рукопожатие? Оно всегда разное. Горячее, холодное или не очень приятное. Влажное. Встречается и такое, что у человека по природе всегда мокрые руки. Но не суть. После пандемии некоторые люди по-прежнему здороваются кулаками. А вот женщины часто ломают стереотипы, когда протягивают руку мужчине.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые дамы и господа, устраиваем мозгу прокачку. Тут ученые из США и Британии предупреждают. Всего 15 минут работы с искусственным интеллектом, и наши когнитивные способности летят вниз. Об этом пишет «Комсомольская правда». В эксперименте участвовали студенты, которые общались с чат-ботами. Но как только нейросети отключили, человеческая продуктивность падала, а ошибки учащались в два раза. Вывод такой. ИИ может подсадить на легкий режим и уничтожить мотивацию думать самому. Так что используем технологии с умом. ИИ-помощник, а не замена нашему мозгу. Включаем критическое мышление, тренируем интеллект и остаемся востребованными.
2: Кайфуем! Сегодня мы...

Стремительный ход времени не остановить. Делаю так, чтобы широта жизни была равна ее долготе. Чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась. Под хиты на любимой волне.

0: Очередная смена позади. В студии с вами был Дима Казанцев. Спасибо за внимание. Далее в эфире мои коллеги. Счастливо и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Москва.

над рекой, над лесом рос кудрявый клен. В белую березу был тот клен влюблен. И когда над полем ветер затихал, он березе песню эту напевал.

0: Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. А вы знаете, в чем разница между песней Александра Дюмина «Белая береза» и хитом группы «Лесоповал» «Королева Марго»? Под первую хочется философствовать, стоять у окна и смотреть куда-то вдаль, думая о высоком, например, о соседях сверху. А под вторую – пить чай с фарфоровой чашечки на блюдечке, оттопырив мизинец и вести светские беседы. У нас в начале часа воскресная трансформация из простолюдин в дворянство. Знакомьтесь, королева Марго на радио «Шансон».
1: Королева Марго, дочка Паши Карманника, в танцевальном кружке, проводя вечера.

не касается. Но балерины и жуликов я пока ни одной не встречал. Лезли к ней мужики. Ах,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Леонид Телешев только что настроил свою гитару на волну такой светлой грусти, что в студии почти запотел самовар и слышу, как заскрипели половицы старого дома. Воскресный вечер обещал быть томным, но мы с вами люди непредсказуемые. Резко меняем климатический пояс от русской тоски по проселочной дороге и телепортируемся к Босфорскому проливу. Леонид передавал микрофон со словами «Играй же!» Нина Шацкая и Брэндон Стоун уже настраивают минарет Стамбула на джазовый лад. Гитара отдыхает, господа. Сегодня вечером у нас пахлава, теплый кофе и восточная сказка вместо березового сока на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Александр Розенбаум – птица белая, белая птица удачи, птица надежды, которая может прилететь, но ее нужно уметь дождаться и поймать. А вот эх, разгуляй, ловить не нужно, но нужно дождаться.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Виктор Королёв только что героически растопил весь лёд в наших колонках и, кажется, немного затопил соседей снизу. Воскресный вечер спасён от обморожения, но природа требует баланса. Если где-то тает Арктика, значит, кому-то придётся платить по счетам за отопление. Далее философ жанра Сергей Любавин, а я всем желаю удачного понедельника и вообще недели без льда в отношениях и с улыбкой на устах. Это радио «Шансон». Доброй ночи.
1: Негожий день залит дождем.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио «Шансон».
1: Ой, что-то закисаю я, как спелая черешня, допекла меня родня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

0: Сахары. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения,

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

его забыть. Горло матом крыло, все, что не любить. В блудовые сети путался к любой. Был как шприц в букете, но хорош собой. Но хорош собой. Ногу жал в ту пору модный туфелек. Назывался Коры, черн как уголек. Отражала звезды лаково зеркаль. Было все не поздно и ничего не жаль. Ничего не жаль.

только вслед подуй. Вылетал, как голубь, в губы поцелуй. Милый, как букетик, взять и подарить. Только губы эти, их не повторить.

навстречу грудь, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было как вчера. Чтоб эту девочку прижать, порвать готов, навстречу грудь, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

На сегодня за душой ни гроша. У меня, конечно, здесь есть друзья, но к друзьям без сувенира нельзя.

За мною вы придете на рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу? Я за полжизни жизни не заметил, что видел я, не видел ничего. За мною вы придете на рассвете, а я боюсь, достоин ли

вот, она возьми у меня взаимы, а я богатенький и не жмот. Наплевать, что ушла жена, а главное, чтоб не ушли долги. Слышишь, мам, ты у меня

А я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой в Москву.

0: Наяривай, ой, седой, да чтоб слеза прошибала штык, а я ж теперь на всю жизнь блатной. Эх, амнистия, бой, старик.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей так и не возвратился.

Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал, быть-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать.

мне в лицо. А кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня,

0: с концом развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

если больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком.

0: не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Если вы по культуре томитесь и солидности ищете,

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-ра-ра. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. Ай-ра-ра. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

«Уезжай», — сказала грустно, «мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит, и глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки,

туманом белым наша грустная новелла. Стольких долгих трудных лет взгляд родной такой.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Голопузое время слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.